0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: привычки поздно ложиться спать, то американские ученые рассказали, как это сделать. Недавно эксперты обнаружили взаимосвязь между воздействием солнечного света в первой половине дня и более ранним режимом сна. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведенные на солнце до 10 часов утра, приводят к сдвигу сна примерно на 23 минуты раньше. То есть благодаря воздействию света на внутренние биологические часы, те люди, которые часто проводят утро на солнце, не только засыпают раньше вечером, но и реже страдают бессонницей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: относится к апельсиновому соку, все же британские медики уверяют. Этот цитрусовый напиток несет огромную пользу для иммунитета и улучшает работу сердца. Апельсиновый сок содержит флавоноиды гесперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом апельсине клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 60 дней способно улучшить ваше самочувствие. А поскольку осень уже наступила, такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай.
16: Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Животные.
1: Когда мы играем с животными, у нас есть ощущение, что мы контролируем процесс. Однако в случае с кошками не все так однозначно. Недавнее исследование международной команды ученых позволило выяснить, что в большинстве игр, где кошкам необходимо было принести человеку какой-либо предмет, именно пушистые манипулировали своими людьми. В результате опроса кошатников оказалось, что такие игры инициировали и завершали в основном питомцы, и тогда они были наиболее вовлеченными в игровой процесс. Ученые объяснили это тем, что кошки контролируют такие игры, попутно выбирая, с кем и с чем они будут.

0: играть. Так что не обольщаемся насчет своей власти над пушистыми. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает.

0: нету сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: отмечает, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ. Смотрите.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай дай.
1: Второе место.
2: Темпа Сити. Self Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будь идеалишь» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешковы. И стартует с этой минуты лайтовый понедельник.
1: Ура! Наконец-то наступило. Все выходные мы тратили деньги беспощадно. Ни о чем не думали. И не думали, кстати, вообще совершенно о завтрашнем дне, потому что знали, что в понедельник, лайтовый понедельник, мы снова заработаем деньги. 3000 рублей у нас на кону. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 14-м по счету. Сегодня 14 сентября,
0: прекрасно,
1: друзья. Вот у тебя есть какая-то ассоциация со словом осень, вообще с периодом осенним?
0: Тыква.
1: Вот. Именно тыква.
0: Клен, тыква.
1: Вот, ты угадал мое слово. У меня клен. Я просто такая думаю, вот осень, да, и сразу картинку рисую себе в голове.
0: Вот я осенью особенно люблю всяческие там булочки, что-то еще такое мне нравится.
1: С корицей?
0: Неважно, вот. А у тебя нравится слово клен. Вот. А есть такое, такая выпечка, называется кленовый пекан.
1: Серьезно?
0: Да, очень вкусная, вот. Поэтому я предлагаю сделать пароль «кленовый пекан».
1: Очень интересно, надо посмотреть, как она выглядит. Давай, на старт, внимание.
0: Марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будь идеалишь» на радио Хит FM.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио ИДФМ.
1: 7.07 в Москве. Продолжаем разыгрывать деньги. Делаем это с удовольствием. Честное слово, нам не жалко ни рубля для вас.
2: С утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ будут разыгрываться денежки. И прямо сейчас разыграем 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам в мессенджер Макс пароль. Звучал он так. Кленовый пекан. Красиво, вкусно, эстетично.
1: И лучше не погружаться.
2: И очень много крошек от него.
1: Знаешь, что мне кажется, это идеальное название для какого-нибудь ресторана или булочной, или что-нибудь такое.
2: Возможно, но нет.
1: Но нет. Это
2: вот.
1: Десерт.
2: И надо было отправить этот пароль и оказаться по счету 14-м, потому что 14-е число на календаре. И победителем этого раунда становится девушка по имени Лейсан. Она из республики Башкортостан, село Чекмагуш, если я правильно все понял. Лесь, привет.
1: Приветики.
3: Алло, здравствуйте, привет большое.
2: Привет. Скажи, пожалуйста, вот есть ли какие-то ритуалы у тебя в селе, которые притягивают финансы?
3: Даже не знаю. Скорее всего, она проснется с хорошим настроением.
2: Это прекрасно.
1: Лукавит она. Понимает, что там тоже люди слушают. И сейчас как все повторят, как выиграют деньги.
2: Кстати, да. А ты на работе сейчас или дома?
3: Да, в данный момент на работе. Я каждое утро слушаю вас. Я уже целый год пытаюсь играю, пытаюсь выиграть. И опа-на, и бас, как красиво.
2: Прекрасно. А скажи, пожалуйста, на какой работе? Что вот ты чем-то занимаешься? Где нас с утра до вечера вынуждены люди слушать?
3: Ну, я самозанятая, я сама на себя работаю, я швея портной.
2: Это очень круто, правда, честно.

0: Классное слово, снимаю шляпу. Это классно.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе огромное за твои труды, вот, потому что только такие люди, как вы, из любимой вещи делают, продлевают жизнь любимым вещам.
2: Открывай
0: вот так сказать.
2: Двери.
0: Да, да. Открывай двери, спасибо. Расстегивай спасибо. Молнии. Лови 3000 рублей, отправились тебе на счет. Передавай приветы.
1: Большой привет, конечно, моему Чекмагушу, всей Башкирии, все, кто меня узнал и кто, надеюсь, так же, как я, каждое утро слушает ваше радио. И просто большое спасибо. Неожиданно.
2: Спасибо.
0: Тебе спасибо большое за такое яркое, хорошее настроение начала дня. Вот мы тебе желаем, чтобы у тебя, знаешь, и одновременно было очень много работы, вот, но и эта работа была в удовольствие. Вот, лайтового понедельника желаем и тебе, и всей стране, да и всей республике Башкортостан тоже отдельно, селу Чекмагуш. Вот, мы продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Так что подробности ищите на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Реклама.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: с Вигой Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим, никого нет дома.
2: Нет, открывайте, врата, суета пришла, как говорится. Сегодня у нас упражнение очень классное, называется 3 в 1. Сейчас поймете, что тут нужно делать, несколько действий. Возьмите боссу, это вот эту платформу, полусферу, переверните, мы уже так делали, да, можно, не страшно ругаться, никто не будет. Далее ставим руками на эту платформу, прямые руки, и начинаем движение. Вот тут начинает как раз вот работа ног больше. Руки у вас такой статики, они практически не двигаются, чуть-чуть только если. Встаньте руками, значит, на боссу. Далее начинаем приседать глубоко назад. Прям ягодицами тянуться назад, но при этом руки не отрываем от платформы. Затем делаем шаг правой ногой справа от платформы. Все, сделать, причем такой глубокий тоже присед, прям максимально растянуться. Возвращаемся опять в положение, в котором мы были, то есть ягодицы назад. И уже меняем сторону, уже влево идем.
1: Выглядит, как будто Человек-паук разогревается.
2: Да.
1: Вопрос только, почему руки должны быть в статике, если у тебя сфера перевернута? Если бы она была перевернута твердой стороной,
2: да. Я имею в виду, что сами руки, они вот как будто приклеены к платформе, то есть они не двигаются.
1: Платформа-то ходит туда-сюда.
2: Ну, платформа ходит, а руки нет.
1: Руки по платформе не ходят,
2: хочешь сказать. Да, именно это я имею в виду.
1: Очень интересно выглядит это упражнение. Зайдите в мессенджер Макс, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть еще в группе Hit FM ВКонтакте. Видео тоже можно посмотреть. Если нужна музыкальная какая-то часть, милости просим, сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес». Вот, мы собрали самые шикарные треки для тренировок. Там и один из них, кстати, прозвучит прямо сейчас.
2: Зарядка начинается.
0: «Двигай Лопес».

0: на Hit FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 11, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 20 градусов тепла, без осадков. Вечером ожидается плюс 16 и облачно.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация.

0: Госструйщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
4: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 5.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7:26 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас происходит лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будить Айлиш» на радио Хит ФМ с утра и до самого вечера. В эфире радио Хит ФМ разыгрываются денежки. И прямо сейчас у каждого из вас есть возможность получить 3000 рублей.
2: Волшебство здесь в эфире радио Хит ФМ происходит. 3000 рублей. Смотрим мы на эти деньги и готовы вам их отдать. Нужно что для этого сделать?
1: Кодовое слово надо придумать. Знаешь, я вот на выходных общался с одним шеф-поваром, вот, и мы что-то разговаривали, и я ему говорю, а какое вот, ну, блюдо ассоциируется вот с осенью, только, например, там, лето ассоциируется с окрошкой, да, например.
2: Кленовый пекан.
1: Вот, а я говорю, осень с каким блюдом? Он говорит, любое блюдо, которое с тыквой связано, это вот осень. Тыквенный суп, тыквенный пирог, шарлотка хорошо идет.
2: Ну вот. Что у нас с тобой будет? Опять еда?
1: Да, просто тыква.
2: Давай, но, подожди, давай сначала расскажем, куда нужно отправлять, и еще рано пока это слово нам отправлять. Значит, Макс, мессенджер Макс туда, на номер плюс 7925-007-1074, в личные сообщения отправляем тыкву, и тот, кто окажется 14-м, тот и получит свой подарок.
1: На старт, внимание, тыква.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 7.34 в Москве. Счастье, полные карманы и денег тоже, кстати. С утра до самого вечера мы разыгрываем деньги. Сегодня лайтовый понедельник, друзья.
2: Да.

0: Что надо было сделать, чтобы забрать эти заветные 3000 рублей? Надо было отправить нам пароль тыква в мессенджер Макс и оказаться 14-м по счету. Итак, победителем этого раунда становится житель города Ангарска Петр. Петя, привет!
1: Приветик!
0: Петик, Петя, Петруха, Петюня.
2: А ты скажи, где сейчас?
0: Ты где сейчас?
1: Я сейчас в городе Ангарск.
0: Угу. Как необычно сейчас было.
2: Без конкретики, посмотри, какой секретный.
0: Я восхищаюсь этим человеком. Скажи, Петь, из тыквы что любишь?
1: Из тыквы варенье тыквенное, компот тыквенный, и все.
0: Я думал, сейчас еще скажет чай тыквенный, значит, потом.
2: Нет, интересное
0: изюм
2: такое
0: тыквенный.
2: Разнообразие.
0: Не, ну это необычные блюда, как минимум. Я не пробовал ничего из этого. Я в целом тыкву мало пробовал. Так, Петь, значит, смотри. Прямо сейчас, вон, видишь, там летят пернатые. Это аисты с деньгами. Теперь кричи «Ура!» и получай 3000 рублей.
1: Ура!
2: Класс! Давай привет передавай.
1: Ну, привет и вам.
0: Так, спасибо большое. Тебе тоже.
1: Городу Ангарску, агентству недвижимости «Дом Лайт», всему коллективу, самый классный коллектив.
2: Ура!
0: Прекрасно. Ну, я тебе желаю сегодня самого лайтового дня, чтобы у тебя сегодня, если ты работаешь в сфере недвижимости, например, риэлтор, чтобы у тебя были адекватные клиенты сегодня обязательно.
2: У меня такое ощущение, что Петр какой-то начальник, и он как будто бы стесняется перед коллегами, что деньги выиграл.
0: Ну, вообще такое, знаешь, вальяжность босса есть.
2: Да-да-да.
0: Но это хорошо, это классно. Петь, мы тебе желаем хорошего лайтового дня. Всей России желаем лайтового понедельника. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываем денежки. Совсем скоро очередные 3000 рублей разыграем. Подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон.

0: А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и

роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: консультация специалиста.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Обсуждение коллег за спиной, оказывается, дает полезную информацию. Сплетни на работе помогают строить карьеру. Это эксперты утверждают. Вот. Когда говорят за спиной, когда сплетничают, становится понятно, кому стоит доверять, а от кого держаться подальше. Это, кстати, правда.
0: Да,
1: особенно
0: точно.
1: Это выручает в спорных ситуациях, когда нужно оценить намерения человека, мотивы сослуживцев. Вот. Но стоит отметить один нюанс. Специалисты в один голос. Я, в принципе, лично даже не специалист, но прошу, умоляю, если уж вы прибегли к сплетням, пожалуйста, только слушайте, не вздумайте это распускать. Это рано или поздно против вас обернется. 100%.
0: Согласна, я всегда это контролирую.
1: Поэтому те, кто в курсе сплетен, они имеют, они умеют использовать эту информацию. Они аккуратненько, они слушают, просто слушают. Что ты?
0: Что я?
1: Ты.
0: Я знаю, какие сплетни можно рассказывать, а какие нет. И если я рассказываю какую-то сплетню, так, то это только на благо мне.
1: Вот. А я просто слушаю. Поэтому я по карьерной верстнице вверх иду, а ты нет. Вот.
0: Да, конечно.
1: Поэтому для успеха нужно просто слушать. Вот, и все. Не надо в этом участвовать. Вот, не надо рассуждать или что-то еще. Послушали, на ус намотали или куда-нибудь там еще и пошли действовать. Вот, повышать свои по карьерной лестнице. Смазывайте сплетнями, как маслом лестницу карьеры. Поднимайтесь вверх.
0: Пойду открою ежедневник с твоими сплетнями, перечитаю их снова.
1: Ты сейчас договоришь, я сейчас возьму, открою свой невидимый блокнотик и запишу черный.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. И лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера разыгрываем деньги в эфире. Так что есть шанс стать чуточку богаче
1: и счастливее. Доброе утро, друзья. Лайтовый понедельник, 14 сентября. 3000 рублей сейчас на кону. Достанутся эти деньги тому, кто отправит по нашему сигналу кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Окажется 14-м по счету. Понятно, почему 14 сентября. Мы с тобой пока гуляли на выходных, совершенно забыли про нашего любимого актера, не зашли к нему в гости, не поздравили его с днем рождения. Джейсон Стэтхэм отмечает. Ага. Что ты так смотришь на меня? Это твой любимый актер.
0: Ты разуверена?
1: Да. 12 сентября он отмечал день рождения.
0: Серьезно?
1: Да, да.
0: А я думаю, что у меня лысины чешутся.
1: Вот, понимаешь?
0: Что меня на подвиги тянет.
1: А мы с тобой занимались поиском денег, поэтому пропустили этот момент.
0: Да, Джейсон Стэтхэм один из моих любимейших актеров, согласен.
1: И сегодня как раз мы можем себе позволить отметить его днюху.
0: Каким-то кодовым словом.
1: Ну, конечно.
0: Так, надо подумать, надо подумать, надо подумать. Это должно быть что-то такое серьезное, качественное.
1: Что-то про фильмы.
0: Ну, у меня любимый... Смотри, если брать любимые фильмы с Джейсоном Стэтхэмом, самый любимый, это, конечно, «Гнев человеческий».
1: Угу. Ну, нет, не подходит.
0: Негативчик, да,
1: ну,
0: согласен. Да.
1: Ну, где он смешной?
0: Нет таких фильмов.
1: Где он безумный?
0: Во всех фильмах.
1: Ну, тогда давай.
0: Давай, просто Джейсон.
1: Давай.
0: На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФИДФМ.
1: 8.07 в Москве. Продолжаем разыгрывать деньги, веселиться и быть счастливыми.
2: Проживать свою лучшую жизнь, да, как там еще говорится,
1: успешный
2: в прайме находиться, да, вот этот успешный успех, да, прайм-эра, вот это. Ребят, лайтовый понедельник, по-русски говоря, это называется самый хороший день недели, самый лайтовый, самый финансово выгодный, разыгрываем деньги с утра и до самого вечера. И прямо сейчас разыграем 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль Джейсон нам в мессенджер Макс и оказаться 14-м по счету. Вот, собственно, и все. И победителем этого раунда становится Лариса из города Москва. Ларис, привет!
3: Привет.
2: Ларис, скажи, пожалуйста, в данную секунду ты находишься где?
3: Еду на работу.
2: Едешь на работу. Прекрасно. Ты, я так понимаю, в пробочке где-то, да? Столица, утро, веселиться.
3: Да нет, в метро захожу.
2: А, ты в метро заходишь. Прекрасно. А перед тобой какая станция метро?
3: Леонозово.
2: Леонозово. Прекрасная, кстати, станция. Очень уютная. Угу. Вот. А, значит, смотри, прежде чем сделать ножкой «ыть» и зайти в метро...
1: Оглянись, посмотри, нет ли людей.
2: Наверх посмотри, пожалуйста. Вот там, видишь, вот летят пернаты. Это они несут тебе 3000 рублей на счет. Вот, лови. Поздравляем.
1: Что случилось? Похоже, Ларис схватила птицу за хвост.
2: Так, стоп, секундочку. Ее надо отпусти пернатого. Давай еще раз. 3000 рублей прямо сейчас отправились тебе на счет. Опять птица пищит. Что происходит?
1: Я не понимаю, у них там может быть схватка.
2: Ладно, может быть, она пытается улететь на птице. Говорит,
1: раз. Наши аисты не отдают деньги.
2: Аист говорит, ну, мы не возим людей. Говорит, деньги не проблема с этой минуты. Ладно, мы тебя поздравляем. 3000 рублей отправились тебе на счет. Вот так выглядит лайтовый понедельник. Так, неожиданно, пока вы идете к метро или там в автобус садитесь, вы можете стать богаче на 3000 рублей. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываются деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. А подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
11: Только в ленте.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.
11: Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Дети Айлиш» на радио Хит ФМ.
2: Слушайте, нашел очень интересную историю. Неочевидные вещи, которые мы даже не замечаем, которые отнимают у нас энергию в течение дня. И мы вечером просто разбитые в итоге.
1: Ну, давай.
2: Так, поехали. Первое — это уведомления, да? Ну, допустим, там, не знаю, что там у нас сейчас в офисе делают. Заполняют таблицу, например, работают над чем-то важным, делают чертеж, в общем, неважно. А вот, ваш телефон в это время пишет, оповещает вас о какие-то лайки, прочие уведомления. Пришло то-то. А ведь есть же люди, которые еще и умные часы вот эти носят на руках. Вот, куда тоже приходят уведомления бесконечно. И ты
1: такой понимаешь, стоит отвечать или нет.
2: Да, а есть люди, которые знают, что ты носишь часы на руках, и давай тебе сообщение по одной букве отправлять специально, чтобы у тебя руки оторвало просто. Вот, дальше.
1: Видно, ты так делаешь.
2: Отсутствие списка задач. Вот. Наверняка ежедневно вы вынуждены держать в памяти десятки дел. Я вот такой человек, который 100% что-то забывает. После того, как я взял за привычку с вечера планировать следующий день, расписывать ее все в приложении, в специальном календаре, мне стало намного легче. Тревоги меньше стало, кстати.
1: Я тоже записываю, просто смотрю, так, что у меня сегодня? Ага, у меня все в календаре.
2: Причем я даже мелочь записываю, там из серии «Пообедать, не забыть». Вот там, грубо говоря.
1: Да-да-да.
2: Дальше. Жажда. Казалось бы, простейший индикатор того, что организму пора пополнить запасы жидкости. Это жажда. Но... И очень часто мы игнорируем. То есть, когда вроде пить хотим, но такие, потом попью. И в итоге за весь день там 0,5 воды выпили всего лишь.
1: Непорядок.
2: Вот. Если вы чувствуете, что захотели попить, попейте. Потому что иногда, кстати, очень часто бывает такая история, что человек думает, что хочет есть, а на самом деле просто хочет попить воды.
1: Знаем.
2: Вот. Ну и последнее – это неудобная одежда. А это больше, наверное, касается девушек. Потому что там вы надеваете тесные туфли, потому что надо же их куда-то носить. Вот эти юбки строгие и прочее, то есть в офис дресс-код, вот, это, конечно, тоже съедает очень много энергии. Поэтому даже в строгой одежде ищите именно ту, ходите по магазинам, ищите ту, которая будет максимально вам удобна.
1: Согласна.
2: Вот, запомните все эти пункты и старайтесь провести день ярко.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 12, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают 20 градусов тепла. Без осадков сегодня весь день, вечером ожидается плюс 16.
2: Реклама. Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого! Откуда это небесное тело?
5: Из нашего фитнес-центра.
6: А этот маленький спутник?
7: Из нашей школы.
6: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
6: Тогда начинаю отсчет. 10.
8: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро. Благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор. Свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: А ты уже спланировал 20 сентября?

0: Fun.rf при поддержке Радио Хит FM. Категория мероприятия 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит-ФМ мы разыгрываем денежки.
2: Да, 3000 рублей сейчас достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс по номеру +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 14-м по счету. Сегодня 14 сентября. Кодовое слово будет связано с тобой. Я хочу задать тебе нескромный вопрос. Вот в какую страну ты бы очень-очень сильно хотел попасть? И вот представь, что ты реально можешь это сделать. Вопросов вообще никаких.
1: В чем нескромность этого вопроса?
2: Но?
1: Ну, Италия, конечно.
2: Италия.
1: Конечно.
2: Понятно. А почему?
1: Ну, мне просто хочется эту... Я себе так это представляю, вот, эстетику итальянскую увидеть.
2: А мне Венеция.
1: Ну, плюс-минус.
2: Ну, рядом.
1: Плюс-минус.
2: Да-да-да.
1: Я всегда знал, что куда я, туда и ты хочешь.
2: Да-да-да.
1: Поехал именно. В Таиланд, ты приехала в Эшпе. Пожалуйста.
2: Калининград.
1: Калининград.
2: Минск. Карелия. Везде с тобой
1: везде
2: езжу.
1: За мной
2: да. Так пусть будет как раз кодовое слово твоей страной, куда ты хочешь отправиться. Италия.
1: Италия. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8:34 в Москве. Если вы слышите звон монет, то значит, вам не кажется. Действительно, монеты где-то рядом. И, возможно, просто кто-то выиграл деньги. Сегодня же лайтовый понедельник. С утра до самого вечера мы разыгрываем деньги.
2: Прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Италия» нам в мессенджер Макс и оказаться 14-м по счету. Вот, собственно, и все.
1: И кто же это? Кто он, счастливчик?
2: Победителем этого раунда становится Евгений из Новосибирска. Жень, привет.
3: Здравствуйте. Привет, Александр.

0: стране. Привет Новосибирску. Я очень рад, очень счастлив.
1: Заряжен.
0: И я не то, что заряжен. Оказывается, понедельник не только тяжелый.
2: Так вот, поэтому...
0: Вообще радостный.
2: Поэтому он у нас и называется, Жень, поэтому он у нас и называется лайтовый, потому что с утра ты можешь уже просто расслабиться, заработать денег и, в принципе, уже, считай, день отработал. Вот, ты сейчас...
0: Ну, нет, расслабляться еще некогда. Да? Я на работе.
2: Ты где находишься? Да. Что у тебя за работа?
0: Я на работе.
2: Что за работа? Если не секрет.
0: А не секрет, конечно. Изготовление полимерных пленок.
2: Ой, прикольно.
1: Ой, звучит как-то так, очень сложно.
2: Я тебе желаю, знаешь что? Я тебе желаю, что сегодня в твоем рабочем графике присутствовали только улыбки. Вот, чтобы настроение у тебя сегодня было вот такое же веселое, как ты нам поднимаешь и радуешь. Поэтому 3000 рублей улетают прямо сейчас тебе на счет. Поздравляем.
0: Спасибо большое.
2: Передавай привет.
0: Всем привет. Всем здоровья, всем привет.
1: Ну, классный.
2: Очень
1: Евгений,
2: крутой.
1: Ну, просто
2: Жень,
1: вообще.
2: Ну, вот так вот и продолжай день. С таким настроем, с таким ярким флером и вайбом. Ребят, продолжается лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио HIT-FM разыгрываются деньги. Ну, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HIT-FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: В длинной дороге или в начале? В начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
21: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 8:45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Слушайте, ну я, как всегда, с утречка пораньше с хорошими новостями. В общем, для тех, кто не переносит храп, ага. Вот, представили чудесный гаджет.
1: Какой?
2: Который заменит беруши, наушники и даже умное кольцо.
1: То есть это наша проблема, что нам мешает храп?
2: Я вообще всегда так говорю. Смотрите, если вы не можете заснуть от храпа человека, значит, вы не сильно хотели спать. Я считаю. В общем, что это за гаджет? Это умные наушники, они меньше и тоньше обычных, поэтому в них, да, как я полагаю, должно быть спать удобно. Ну, вот ага. На боку особенно, они прям вставляются как беруши такие вот. Они глушат шум, храп, даже следят за организмом. В общем, измеряют пульс и вариабельность сердечного ритма. Вот, определяют стадии сна и утром даже дают сводку о том, как прошла ночь. Мне кажется, нервным голосом.
1: Слишком умные.
2: Еще раз так сделаешь? Я сломаюсь, вот.
1: Не знаю, меня часы ругают за мой сон. Я уже боюсь представить, что я наушники ставлю. Ну, конечно.
2: Зачем?
1: Думаю, что как раз вот отслеживать, как я сплю.
2: А что ты вот... Мне, вот, кстати, интересно, а что ты делаешь дальше с этой информацией? Он пишет, у вас цикл сна был следующий, значит. В такое-то время вы похрапели, в такое-то почесали булки, в такое-то вы чихнули.
1: Не, я понимаю, сколько в итоге я спала нормально.
2: Так, и что ты делаешь дальше?
1: Сколько из этого было глубокого сна, легкого так. И так далее. Ну, я просто понимаю, анализирую.
2: У тебя есть какой-то график такая? Так, значит, смотрите, сегодня я не добрала глубокого сна, у меня было слишком много легкого сна, да? Значит, так, что у нас здесь? Здесь я вообще не спала.
1: Знаешь,
2: почему-то днем.
1: Знаешь, что я хочу тебе сказать? Хороший сон – это залог всего, и отличного самочувствия, и здоровья, и прекрасного настроения, и так далее, и тому подобное.
2: Нет, ты вернись к графику, капитан очевидность. Что так ты делаешь с этой информацией?
1: Я анализирую и думаю, как улучшить качество моего сна.
2: Я представил, как у тебя выглядит спальня, знаешь, белые стены, и там просто нацарапано. 3 дня без сна! Там 4 дня нет глубокого. Где этот глубокий сон? Магний, несите сюда.
1: Мне кажется, кошечки забрали мой глубокий сон.
2: Кошечки, наоборот, должны боюсь
1: охранять.
2: А, вот это поднимает лапы, чик, да, подъем в 5. Ну да, есть такое. В общем, ребят, вот такой гаджет представили. Стоит он, ну, кстати, я считаю, проще беруши купить. Стоит он 29к на рубли, если перевести. Да, то есть, но с другой стороны...
1: Не, ну если вы мне гарантируете...
2: С другой стороны, да, если вы гарантируете...
1: То я ничего не буду слышать.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Hit FM. Реклама.
2: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
3: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АОС ИЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: Обслуживающая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: У вас день рождения, мероприятие в офисе или просто большая компания? Закажите пирог. Поставьте на стол, нарежьте и угощайте. День пирога. Доставка горячих пирогов. Скидка на первый заказ. День пирога. Когда вкусно всем. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
1: Здравствуйте! Все, деньги мы пока разыграли, да, нам хватит. Дальше уже после нас продолжится эта вся история лайтового понедельника. А сейчас мы будем болтать. У нас есть супер тема, которую нужно обсудить. Сегодня можете спокойненько нам рассказывать про вещи, которые приносят вам удачу.
0: Да, ну я объясню сейчас, что это имеется в виду. Предположим, вот у меня есть клетчатая рубашка. Если я когда в ней иду куда-то на какое-то совещание или там еще что-то, какое-то очень важное мероприятие, всегда все идет в мою пользу, все получается.
1: У меня есть знакомый, который на очень важной встрече именно вот красный галстук выбирает, вот. А он один единственный, подаренный Ричардом Гиром. Да, я тоже глаза такие сделала.
0: Я думаю, что он не носит галстуки-то? Оказывается, вот.
1: Нет, смотри, мы же не только про одежду. Тут может быть какой-то аксессуар, да? Ну, то есть какая-то вещь, которая ваш талисман, что ли, вот какой-то.
0: Да, совершенно верно. Это может быть, кстати, да, брелок даже какой-то. Что-то еще. В общем, некий такой амулет.
1: Вот у меня недавно появилась руна, я ее приобрела в Карелии. Она у меня заряжена на определенные действия в моей жизни. И вот я жду. Ну, я ношу с собой каждый день.
0: Прекрасно. Ну вот, пожалуйста, давайте рассказывайте о своих вещах, которые приносят вам удачу. Чем вы наделили их? И расскажите историю, как это, может быть, появилось, как вариант. Вот, ждем. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. А можно зайти в группу Hit FM в Максе и там в комментариях рассказать про свою самую счастливую вещь.

0: радио Хит ФМ.
1: 9.07. В Москве вот что мы с вами обсуждаем в этом часе. Рассказывайте про вещь, которая приносит вам удачу. Это может быть все, что угодно, но вы знаете наверняка, что она счастливая.
2: Вот мне очень понравилось сообщение от Олега. Он даже фотографию прислал. Он пишет, что диснеевские значки на рюкзаке. Каждый месяц покупает по значку. Традиция какая-то пошла. И, значит, фотография. Ну, там не только Дисней, там и Mortal Kombat, и Flintstones.
1: А где это продается?
2: Это во всех магазинах есть, в любых киосках. Том и Джерри у него здесь на рюкзаке. Потом Чебурашка даже есть.
1: Вот. Прикольно.
2: Прикольно, на самом деле. Если вам это приносит удачу, это классно. Наталья пишет. Я нашла медвежонка около подъезда, когда купила машину. Теперь он как талисман всегда в машине.
1: А у меня в машине котики. Да, как я всем известно люблю котиков. Я себе заказала такой интересный аксессуар. Там 5 котиков. И они в разных положениях. И их на наклеечку ты себе наклеиваешь на панель. И прикольно. Там кто лежит, кто сидит, кто там перевернут. У кого-то лапки вверх.
2: Ну, просто клеишь статуэтку, да?
1: Да, такие маленькие статуэтки.
2: И они у тебя все 5 висят.
1: Они все, да, такие прикольные.
2: Прикольно. Аня пишет, еще со школы была счастливая резинка для волос. Сдала с ней все экзамены и в университете. До сих пор беру с собой в виде браслета на важные события. Вот, об этом мы и говорили. Про такие вещи мы как раз и спрашиваем. Продолжайте присылать свои сообщения. Мы сегодня решили обсудить достаточно такую яркую, интересную тему. Расскажите про вещь, которая приносит вам удачу. Вот. Это может быть предмет какой-то, это может быть одежда, неважно. Рассказывайте. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, либо в группу Хит ФМ в Максе, и там в комментариях можно отметиться. Ждем.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада».

0: у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3.199.000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. Вы рассказываете про вещи, которые приносят вам удачу.
2: Вот написал нам Дмитрий. Часики мои механические, счастливые всегда. Со мной друг подарил 22 года назад. Благодарность за помощь. Дороги мне, как память о том беззаботном времени. Прикольно. И даже фото приложила. Я вижу эти часики.
1: Виктор пишет. Черная кошка, спящая на коленях, приносит удачу.
2: Ну, это да. Хорошо, что такая есть. А Николай, мне удачу приносит супруг Евгения. Уже 15 лет проверено. Вот вам повезло-то.
1: Слушай, у меня знаете, что есть? У меня есть такая история. Я когда выезжаю с паркинга, я всегда проезжаю по определенной траектории. Uh-huh. Вот. И я себе внушил, что если по этой траектории буду ехать, то во время дороги, во всяком случае, с утра на работу, пока еду, меня никто настроение не испортит на дороге. Вот. Пока работало. Пока работало.
2: Отлично,
1: я
2: причем
1: шутки шутками, когда я проезжаю по другой траектории, по совершенно другой, обязательно что-нибудь произойдет такое, неприятненькое такое. Знаешь,
2: самовнушение, что, мне кажется.
1: Об этом и речь. Мы же про это и говорим. То, что как бы берешь вещь какую-то обычную, стакан от кофе, и такой, он мне приносит туда. Я буду с ним везде ходить.
2: Вот у Светланы есть брелочек с пандой. Насчет счастья ничего не могу сказать, но в крайнее время коллекция панды, автомобили, милые панды, пижама, шопер. Вот сейчас получил подарок от знакомой. Ее дочка мне Андере сама сделала брелок. Пандочку. В общем, панды в целом как образ приносят удачу.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа хитов, а можно зайти туда и там отметиться по теме часа. А сегодня мы обсуждаем вещи, которые приносят вам удачу.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 13 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода, даже светит солнце, но радоваться рано, уже к обеду солнышко исчезнет, затянет тучами, дождя не обещают. В течение дня воздух прогреется до плюс 19, вечером до плюс 10.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
9: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Она звучит сегодня так. Расскажите про вещь, которая приносит вам удачу.
1: Так, Свет написал, торт в Китае от одной фирмы на день рождения. Тоже была пандочка. Это, видимо, продолжение с пандочки. Угу. Что еще у тебя есть?
0: Так, Кристина написала, что у мужа есть ВАЗ-2103 84-го года. Он приехал на свидание к ней на этой машине, и с тех пор они вместе, ну, не с 84-го года, а с того момента, как на свидание приехал. Вот, и теперь на все важные события он выезжает именно на этой машине.
1: Неплохо. Главное, чтобы она ехала.
0: Да. Так, Полина пишет, у каждого есть свой якорь удачи. У меня это бабушкина монетка 1961 года. Лежит в кошельке уже 10 лет. Однажды потерял ее перед важным собеседованием. Места себе не находил. Нашла в кармане пальто и тут же перезвонили с оффера. Совпадение? Не думаю.
1: Вот, мне кажется, мне с такими всякими разными амулетами и талисманами точно не особо везет, потому что я их всегда теряю.
0: Вот у меня, кстати, лежит 5-рублевая купюра в кошельке. Вот она всегда у меня там лежит свернута. И она, как мне кажется, приносит удачу.
1: У меня тоже есть.
0: Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также пишите в группу Hit FM в Максе. Также отдельно у нас есть группы там. Заходите, пишите. Мы все читаем, все обсуждаем. Вот. И тема часа сегодня, кстати, очень интересная. Вы рассказываете про вещи, которые приносят вам удачу.

0: 9.33 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня вещи, которые приносят вам удачу.
1: Вот написала Алена. Мне мама подарила одну такую красивую штучку в виде бабочки. Ну, то есть это как брелок или что-то в этом роде. А именно этот брелок ей подарила ее мама. То есть у нас из поколения в поколение, и это приносит нам всем удачу по женской линии.
0: Вот у меня от Полины тоже про брелок. Мой талисман – это старый потертый брелок в виде слона. Выглядит непрезентабельно, но именно он приносит удачу в делах. Заметила закономерность. Если забывают дома, день идет наперекосяк.
1: Катя написала, что носит с собой волосы свои.
0: На голове.
1: Нет, у нее уже короткая стрижка, но когда были длинные, вот она когда отрезала, она себе положила в кошелек. И носит с собой на удачу. Это ниточка так перевязала, и нормально.
0: Ляля пишет, у сына есть плюшевая кошка с рождения вместе. Им по 36.
1: Вот так вот. Есть у всех такие игрушки, на самом деле, которые прям уже ужасно выглядят, но они с особыми воспоминаниями.
0: Есть такое, да. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также не забывайте про группу Hit FM в Максе. Заходите, там тоже мы обсуждаем тему. Можно в комментариях отметиться. Расскажите про вещь, которая приносит вам удачу.

0: достаточно.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ренгалин». «Ренгалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Ренгалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Топ покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 9:44 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши такие, скажем так, успешные вещи, то есть вещи, которые приносят вам удачу.
1: Да, вот Карина написала: мой муж хранит на удачу и размножение крупные купюры денег с красивыми цифровыми комбинациями. Иногда денег не хватает на что-то, зато у него в кошельке стоит стопочка таких удачных купюр, которые нельзя тратить.
0: Стесняюсь спросить, что значит на размножение?
1: Ну, видимо, чтобы увеличился доход.
0: А, да.
1: Я подозреваю.
0: Про доход речь
1: идет. А ты-то подумал.
0: Ну, я, да, не так все понял, как обычно. Так, что у меня тут еще? Кристина написала, пожалуйста. Говорят, удача любит подготовленных, а я думаю, она любит тех, у кого в кармане лежит счастливый билетик. Вот так вот. У меня это засушенный цветочек из первого букета. Вот.
1: Прикольно. Ну, классно, пора завершать тему и убегать.
0: Да, совсем скоро здесь уже появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет. С вами мы,

0: сожалению, прощаемся. Но
1: сегодня
0: очень важный момент. Лайтовый понедельник продолжается. Уже через несколько минут Наташа Стаханова у себя в эфире разыграет очередные 3000 рублей. И напомню, деньги разыгрываться будут с утра и до самого вечера. Ну а мы уже встретимся с вами на том же месте в тот же час. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Всех целуем, всех обнимаем. Пока!

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения.

0: количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, на волне Радио Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Москвичи, и гости столицы. Информация для вас. В этом часе можно выиграть чекап вашего здоровья. Но все-таки осень, нужно позаботиться о самом важном, правильно? О себе. Итак, как это сделать? Как только услышите в эфире вот такой вот сигнал.
0: В ресурсе. Время держать ритм.
1: Пишите мне сразу же в мессенджер Макс в личные сообщения на номер +7 925 007 1074 фразу «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, чекап ваш. Ну а я желаю вам удачи.
0: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Леони Имран на радио Хит ФМ про уикенд. Да не страшно, что он закончился, друзья, потому что на радио Хит ФМ вы же в курсе, что все понедельники у нас лайтовые. С утра до вечера мы разыгрываем много денег. И очередной розыгрыш у нас в следующем часе. А в этом часе, еще раз напомню, москвичи и гости столицы, вы можете выиграть чекап вашего здоровья. Главное — поймать хит в ресурсе. Я буду держать за вас кулачки. Надеюсь, у вас все получится. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Серж Диван и Хэдли.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 16 градусов тепла, северо-западный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду, влажность 70%, давление в норме, сегодня без осадков и плюс 19 днем нам все-таки обещают сегодня.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклассы на ДСК». Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
15: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: выставки с видами города, а также материалы из архива Владимира Гелеровского, которые недавно поступили в собрание Музея Москвы. Еще увидите приглашения, афиши, билеты и меню ресторанов с пометками писателя. Выставка продлится до 30 сентября без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть комедию «Следствие ведут обеды».

0: в ресурсе. Время держать ритм.
1: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
2: Итак, друзья, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап вашего здоровья. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ и отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И сегодня наш победитель Евгений. Евгений, привет, привет.
3: Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, слушай, вот эти аплодисменты тебе. Ты действительно прям вот в ресурсе, получается. Первым отправил. Поэтому, чтобы ты поддерживал вот этот вот ресурс, дарим тебе сертификат.

0: ФНК-центр на комплексную программу восстановления «Попробуй новое максимум». Прям вот так вот.
1: Ура, спасибо большое.
0: Спасибо тебе, что слушаешь Hit FM. Друзья, это как раз вот то, что нам с вами очень нужно этой осенью. Поэтому в течение следующих 2 недель у вас будет возможность выиграть свой чекап. Завтра обязательно продолжим.
2: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ, ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. Хит в ресурсе.

0: Send me your location. Скинь мне свою локацию. Это Зерпа и Виз Халифа на радио Хит ФМ. Кстати, а вы знаете, что такое астролябия? Это, как знаете, да, в моем доме прошу не выражаться. Нет. Это, оказывается, давным-давно в Древней Греции изобрели вот эту вот астролябию. Это такой инструмент, друзья, для измерения высоты Солнца и звезд над горизонтом, что помогало вот определять географическую широту. Но это было давным-давно. Совсем скоро, друзья, у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. С утра до вечера мы разыгрываем много денег. Так что не пропустите. Желаю вам удачи.
1: Хит ФМ. Реклама.
2: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедо Вилдент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Вот так легко можно взять и выиграть 3000. Совсем скоро начнем, так что далеко не уходите. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про апельсины против депрессии. А Айова споет нам очень красивую песню про любовь. Ну а прямо сейчас с нами The Weeknd.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, готовы? На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовую фразу в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. Друзья, в личку. И окажется 14-м по счету, потому что у нас сегодня понедельник, 14 сентября. Друзья, как обычно, огромная просьба. Фразу отправили. Немножечко подержите телефон прямо вот так в руках, потому что мне нужно очень быстро связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку. Иначе мне ничего не получится. Договорились? И фразу отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Готовы? Ну тогда кодовая фраза в этом раунде. «Бабье лето! На старт! Внимание, марш!»
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час. Воздействие

0: Действенно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила вам недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовую фразу «Бабье лето», но потому что «Бабье лето» же к нам в мессенджер Макс, и оказаться 14-м по счету, так как сегодня у нас понедельник, 14 сентября. И у нас есть победитель Натали, город Челябинск. Натали, мы в прямом эфире. Я тебя поздравляю.
1: Ура! Ура, ура, ура!
0: Наташа мне сказала за эфиром, что они вчера отмечали день рождения, да, Челябинска. Прям вот, прям
1: да,
0: хорошо
1: да.
0: Да, отметили, прям все получилось. Будешь передавать привет кому-то в Челябинск, а?
1: Я буду передавать привет всей компании «Акварель», которая будет.
0: Понятно.
1: Всем челябинцам.
0: Пусть наш город
1: процветает, цветет, да, и будет круче всех.
0: Все, молодчина. Теперь давай подставляй ладошки, отсыпай тебе лайтовую денежку. Лови быстрее.
1: Поймала.
0: Молодец. Я чувствую, девчонки еще празднуют просто день города. Так и нужно. Лайтовый понедельник. Не отключайтесь. Расскажу совсем, как скоро доберутся до вас лайтовые денежки. Друзья, сегодня лайтовый понедельник, поэтому до самого вечера мы будем вам раздавать очень щедро лайтовые денежки. Так что не пропустите очередной раунд совсем скоро. В эфире Хит ФМ.
2: Лайтовые деньги.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 55%, давление у нас в норме, сегодня осадки не ожидаем и воздух должен прогреться до 20.
2: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
11: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит FM» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Почему-то многие верят в то, что в апельсинах находится огромное количество витамина С, хотя на магазинных прилавках множество продуктов, где его содержание намного выше. Впрочем, апельсины от этого не перестают быть очень полезными для здоровья. К примеру, не так давно международная команда ученых тщательно изучила состав этих фруктов и выяснилось, что их регулярное употребление стимулирует рост бактерий, влияющих на выработку серотонина и дофамина. По мнению ученых, всего один средний апельсин в сутки может помочь снизить риск возникновения депрессии примерно на 20%. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальной

0: для модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Котой Джо на радио Хит ФМ. Сразу после этой песни прям захотелось поиграть в хитстере, поотгадывать год этого хита с помощью личных воспоминаний. Но, друзья, этим займемся уже в следующем часе. Еще в следующем часе будем ловить везде хит, а это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит ФМ. И парфюмерию, и косметику, и гаджеты можно апгрейдить, и бесплатные поездки на такси. В общем, много всего интересного. Вот, так что далеко не уходите, ладно? А еще хочу вам напомнить, что у нас есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с русской музыкой и с зарубежной. Выбирайте, какая больше нравится. Ну, под настроение. Найти их можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, в этот понедельник ловим правильный ритм. И в этом часе у вас будет возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ, если поймаете наши вездехит. А выиграть можно и парфюмерию, и косметику, и модную одежду, либо пиццу, либо ювелирные украшения. Давайте я сначала вам объясню, как поймать наш вездехит. Итак, красивый мужской голос совсем скоро вам скажет. Друзья, прямо сейчас пишите слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 отправляйте слово «вездехит». И если вот у меня здесь на компьютере именно ваше слово появляется под номером 14, так как сегодня 14 сентября, вездехит ваш. Огромная просьба, друзья, слово отправили, немножечко телефон в руках подержите, потому что многие сразу так в задний карман положили и забыли. А мне нужно очень быстро связаться с победителем, чтобы мы с вами в прямом эфире открыли вездехит и посмотрели, что вы там выиграли. Договорились? Желаю вам удачи!

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом.

0: не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, давайте на пару минуточек занырнем с вами в прошлое, поиграем в history, запускаю один стопудовый хит, слушаем, нагрянут воспоминания, гарантирую, если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074, можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась, можно просто написать год этого хита, если вспомните, только не подсматриваем, хорошо, в интернетах, у меня есть подсказки. Куда мы с вами собираемся? У Рианы вышли дебютный сингл и альбом. То есть нырять мы будем с вами сейчас достаточно глубоко. Лучшим фильмом по версии «Оскар» стала «Малышка на миллион». Ну и Destiny's Child объявили о своем распаде. В общем, туда и ныряем. Готовы? Поехали!

Хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Velvet Rock Down to Electric Avenue. У нас получается. Аня пишет: мой парень родился в 2005 году. Так сразу посчитали, сколько ему, 21. Ну, нормально, большой уже совсем. Моя бешеная юность, 2005 год. Аллочка поделилась. Я помню, эту песню часто ставили у нас в школе на дискотеках. Это было лет 20 назад, Марин. Ну да. Год не помню, но песня всегда нравилась. Аркадий. И Никита написал: далекий 2005, очень ностальгично звучит, Никит, и не поспоришь с тобой. 2005 год. Давайте-ка возвращаться обратно, друзья. У нас везде хит совсем скоро, нужно его поймать. Желаю вам удачи, ну а помогает нам вернуться в 2026. Алок и Калит прямо сейчас. Dive into me.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 18 градусов тепла. Западный ветер у нас дует со скоростью 2 метра в секунду. Давление в норме, влажность 50%. Осадки мы не ожидаем. Ну и где-то до 20 сегодня воздух должен прогреться.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Человек в состоянии не просто видеть сны, но управлять в них своим поведением, буквально меняя сюжет в режиме реального времени. Этому было посвящено немало фильмов, а команда ученых из Швейцарии и Нидерландов провела эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, в котором их вестибулярный аппарат стимулировали слабым электрическим током в лабораторных условиях. В результате участники исследования смогли более осознанно управлять своими действиями во время сновидений. Ожидается, что методика может принести долгосрочную пользу, так как осознанные сны в целом связывают с повышением креативности, а это нам точно никогда не помешает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 14-м по счету, так как 14 сентября и у нас есть победитель Юля. Привет-привет, город Балашиха. Алло, Юля?
2: Алло, да, здравствуйте.
1: Да, все нормально, слышишь меня хорошо? Я тебя тоже хорошо слышу. Но я тебя поздравляю, ты поймала «Везде хит», вот эти аплодисменты тебе. Я же правильно сказала Балашиха, да? Вы же говорите Балашиха. Да, да. Все потому что раньше было Балашиха, раньше, давным-давно, в 20-х годах прошлого века. А сейчас вот так вот все. Ладно, давай посмотрим, какой вездехит у тебя поймался, что там у тебя внутри за подарочки. Сейчас, секундочку, откроем. Ой, какая прелесть. Ты знаешь, я всегда вот по-девчачьи завидую, когда девчонки ловят этот вездехит. На парфюмерию, косметику у тебя, понимаешь? Вот так вот. Это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь обновить любимые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов, между прочим. Юля, ты здесь? Юля? Юля? Юля куда-то пропала. Я понимаю тебя. Да, ты в шоке. Только, пожалуйста, не отключайся, ладно? Я тебе расскажу, как всю эту красоту себе забрать. Друзья, «Везде хит» сегодня будет еще обязательно. И вообще по будням всегда можно поймать свой «Везде хит». Я желаю вам удачи.
0: «Везде хит» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Ой, это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
10: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
11: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я волнуюсь.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-2286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238.

0: 8-38. 8-800-200-38-38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Тиесто и Кэрол Джи на радио Хит ФМ. Друзья, я хочу вам напомнить, что еще больше хитов нулевых, десятых, двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Тоже очень удобно слушать наши онлайн-радиостанции, а их очень-очень много. Есть еще, знаете, хит на бегу для занятия бегом, да, там прям такая классная подборочка. Я честно вам скажу, под нее бегаю на работу. А вот еще есть хит-кавер, хит детям, ну, в общем, заходите, выбирайте, что вам понравится. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: У тебя все получается.

0: радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или спортбокс. Буквально через песенку начнем играть с вами в настроение. Будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители, Зиверт споет нам про газ. Ну а прямо сейчас с нами ATB Topic и A7S на радио Hit FM. Я Love. Ну а раньше, помните, эта песня называлась 9 PM.

0: Ну что, друзья, давайте играть в настроение. Прямо сейчас жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечаете правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Так, что могу подарить? Дождевик. Ну, осень, я думаю, очень полезная вещица. Так, что еще? Спортбокс. Ну, там всякие напульсники, наловники, бутылочки для воды. Все такое, что очень сильно мотивирует наконец-то пойти в спортзал. Итак, я жду, друзья, звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап. X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agents.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: статус хитовый. На радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Татьяна, город Москва. Татьяна, привет. Алло, алло. А Таню мы не слышим опять. Тань, давай перезванивай мне быстрее. Сейчас посмотрим, либо у меня со связью проблемы, или с чем-то еще. Секунду. Сейчас. Алло, алло. Алло, Hit FM. Алло. Здравствуйте. Кто-нибудь меня слышит? Никто меня не слышит опять. Друзья, давайте тогда попробуем вот так сейчас. Секунду. Алло, Hit FM. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это явно не Татьяна у нас. Татьяна у нас пыталась прозвониться, но не знаю, какие-то проблемы. Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Григорий.
1: Григорий, очень приятно. Откуда к нам Григорий?
2: С города Нижневартовска.
1: Нижневартовск. Ну что, поиграем в настроение? Знаете, как в эту игру играть, нет? Не знаете?
2: Ну, сейчас подскажете.
1: Подскажу, конечно. У нас 5 вопросов. 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю вам подарки. Все очень просто. Единственное, нужно узнать, какое у нас настроение. Сейчас посмотрим, Григорий, секундочку.
0: Настроение не слипнется.
1: А вот такое вот настроение. Про сладости сегодня. Как вообще к ним относитесь? Нормально?
2: Или как? Ну нет, стараюсь не употреблять.
1: Вот так вот, ну понятно. Ну просто сегодня день пончика с кремовой начинкой. Поэтому, может быть, просто потом захочется немножечко. Да немножечко, вот чуть-чуть можно. А таких вот маленьких пончиков, от них же ничего страшного не произойдет. Ну попробуем.
2: Если удастся выиграть, то обещаю пончик съем.
1: Окей, хорошо, ладно, договорились. Ну ладно, все. Итак, 5 вопросов, поехали. Главное в 30 секунд уложиться. Итак, готовы, да, Григорий, поехали. Слово
2: да.
1: Десерт буквально означает убранный со стола. Да или нет? Быстрее, быстрее.
2: Нет.
1: Шоколад тает во рту, потому что его температура плавления 33 градуса. Да или нет?
2: Да.
1: А вкус печенья полностью раскрывается, если запивать его молоком. Да или нет?
2: Да. Да.
1: А халва появилась в 5 веке до нашей эры на территории Ирана. Да или нет?
2: Да. Да.
1: Нуга состоит из взбитого клубничного пюре и запеченных яичных желтков. Да или нет?
2: Да.
1: Вот так вот. Ну, прям так уверенно, да, отвечу. Ладно, давай посмотрим. Слово «десерт» буквально означает «убранный со стола». А вот ты не согласился. А на самом деле, вот если с французского переводить, то действительно десерт убранный со стола. Ну, так во Франции называли блюда, которые подавали после того, как основная еда убиралась. Так, не расстраиваемся, хорошо? Или уже расстроил? Ну, не расстраиваемся. Шоколад тает во рту, потому что его температура плавления 33 градуса. Да, да, да. Это ниже температуры человеческого тела. Сколько? 36,6, понятное дело, он тает. Так, плюс есть. Вкус печенья полностью раскрывается, если запивать его молоком. Вот ты уверенно сказал «да». Ты знаешь, я вот на твоей стороне. Сколько бы я печенюшек не ел,

0: с молоком всегда вкуснее. Ну, не знаю, говорят, что не у всех раскрывается. У тебя раскрывается?
1: Да, я люблю овсяное печенье с молоком.
0: Прям вот, вкусно. А я тоже люблю печеньки с молоком, поэтому мы посчитаем и скажем, что да. Халва появилась в 5 веке до нашей эры на территории Ирана. Да, конечно. Оригинальное делалось из сахара, орехов и мыль, и какого-то мыльного корня. Что такое мыльный корень? Я не знаю. Надо посмотреть. И последний вопрос. Нуга состоит из взбитого клубничного пюре и запеченных яичных желтков. Ты уверена? Ты знаешь, что такое нуга? Или нет?
1: Ну, тягучая вот такая добавка, типа десерта.
0: Ну да, но здесь написано, тут что написано, клубничное, написано мед, сахар, жареные орехи, скрепленные взбитыми яичными белками. Честно скажу, мне нравится нуга, но я никогда не знала, из чего она сделана. Но ты знаешь, если мы даже так вот первое и последнее не посчитаем, у тебя все равно 3 правильных, 3 из 5, это значит что? А то, что тебе придется есть пончик сегодня. Ха-ха. Поздравляю, ты наш победитель. Вот. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что выручил нас. С Татьяной поиграем в следующий раз. Татьяна, не обижайся, только, пожалуйста, все-таки с телефоном что-то случилось тут. Вот, а настроение завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Jay-Z и Linkin Park.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 18 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 50%, давление у нас в норме, осадки нам не обещают. Ну и завтра вроде такая же прикольная погода.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор,
8: противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Помоги оплатить чат GPT и Claude.

0: час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, капибара!
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: А ты уже спланировал 20 сентября?

0: ran.rf при поддержке Радио Хит FM. Категория мероприятия 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположилась комедия «Следствие ведут овечки». Добросердечный английский пастух каждый вечер читал своему стаду детективные романы. Поэтому, когда фермера находят мертвым, выясняется, что животные все прекрасно понимали. И теперь высокоинтеллектуальные овцы берутся расследовать убийство сами. Получился уморительный, невероятно уютный детектив в эстетике Агаты Кристи, где привычные клише жанра показаны глазами парнокопытных сыщиков. За сценарий в фильме отвечает Крейг Мейзин, а роль пастуха исполнил Хью Джекман.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть мультсериал «Манюня», снятый по книгам Нарине Абгарян, о приключениях рыжеволосой пионерки и ее друзей в небольшом армянском городке. До мультсериала история уже успела разрастись в целую франшизу. Три сезона игрового сериала, несколько фильмов и отдельный приквел о детстве Ба. Теперь знакомых героев решили перенести в анимацию и заодно дать им возможность не взрослеть вместе с актерами. Персонажей снова озвучивают Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнацаканян. А голос Ба сохранила Нонна Гришаева. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-9 7799.

Это Нептуника на радио Хит ФМ. И вместе с ними потихонечку я, наверное, буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут у нас начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. И не забывайте, друзья, лайтовый понедельник. С утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. И как раз очередной розыгрыш уже в следующем часе. Ну, а я желаю вам удачи. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Ритм прекрасный, что не говори. 14 часов и 5 минут в Москве, господа, приветики. Приветики, господа. Это такая приятная осень в столице в данный момент, что невозможно не поделиться радостью. Я надеюсь, у вас тоже приятная какая-то погода. Или атмосфера, или мысли, или что угодно. Ну, по крайней мере, лайтовый понедельник у нас, у всех. А те, кто любит Hit FM и знает, что это вообще такое за прекрасное творение человечества. Так вот, лайтовый понедельник – это и есть приятное, прекрасное, и то, что мы продолжим непосредственно в этом часе, а значит, кто-то из вас выиграет 3000 рублей. Не пропустите этот чудесный момент, который не сейчас, а чуть попозже. А сейчас Калашникова здесь. Всем привет.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Т.

0: на Hit FM.
1: Денечки замечательные, конечно, и сегодня, и завтра должен не подвести. Денек плюс 18 градусов обещает нам Яндекс Погоды, плюс 16 это минимальные ощущения. Небольшой дождик возможен, но это не везде, местами, временами.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. .ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
3: Стройматериалы для ООО, АО и т.д. и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П 326-547-600-049-873.
6: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
7: 12+. Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров. Место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
8: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит ФМ».
8: Hit FM.

0: нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный врачебный тон на дружелюбный, информативный или успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

камон, окей, The Second Voice на Hit FM. 14 часов 34 минуты в Москве, господа. Самое время действительно вспомнить о том, что понедельник у нас не просто какой-то, а лайтовый. Это прекраснее, это приятнее, это на том и стоим по понедельникам, а иначе было бы совсем грустненько. Ну и вот, давайте прямо сейчас уже. Что мы делаем? Мы определяемся вместе с вами с кодовым словом или словосочетаниями. Как только я его произнесу, там барабанную дробь могу перед этим, как только его услышите, сразу возвращайте мне это все в мессенджер Макс 925-007-107-4. По традиции именно туда все и возвращается. И сегодня я отсчитываю 14-е послание от вас по счету просто, потому что день такой на календаре. И уже, конечно же, вручаю нашему победителю 3000 рублей, потому что это и есть подарок, когда мы играем в лайтовый понедельник. Я думаю, что ничего новенького я сейчас не сказала ни для кого, если только вы первый раз это слышите. А так мы играем так уже, конечно, годами, не побоюсь этого слова, по понедельникам рабочим. Осталось выбрать кодовое слово или словосочетание. Открываем 14 сентября, чтобы от чего-то оттолкнуться. Смотрим на праздники. День у меня все под контролем. Поэтому кодовое слово или словосочетание в данном случае... «Все под контролем». Вот так вот и пишите «Все под контролем». А я отсчитываю 14-е послание, ну и вручаю вам денег.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат. 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно, можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Конечно, можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Конечно, можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Конечно, можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Вот сейчас еще и на часах 14 часов 44 минуты, но уже, правда, убежало. Вот, и 14 на календаре. Мне так кажется, что нашему победителю цифра 4 должна нравиться, потому что она приносит ему победу. А прошу любить и жаловать. А это у нас с вами Константин из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Ну, вы уже прекрасно понимаете, что вы наш победитель.
2: Да. Спасибо огромное, очень рад.
1: И мы рады за вас. 3000 рублей ваши. Скажите, вот маленькое уточнение. У вас цифра 4. Любимая или не очень?
2: 14 пополам. Семерка любимая.
1: А, ну так тоже можно, кстати. Красавчик. Ладно, принимается. Приз при этом пополам. Не будем делить. 3000 ваши. И еще раз с этим поздравляем Нижнему Новгороду. Привет, разумеется. Правда же?
2: Да, Нижнему Новгороду привет. Привет деревне Кулагина и Шарпова.
1: Вот. Ну и всем хорошим людям, соответственно, от нашего...
2: Всем улыбок и радости.
1: Прекрасно. Ой, я слышу, собаченька какая-то у вас лает.
2: Да.
1: Ей тоже привет. Отлично, оставайтесь на связи, договорим, так сказать. Ну и, господа, лайтовый понедельник на этом не заканчивается, как вы знаете, поэтому чуть-чуть сейчас, так сказать, отвлечемся, а потом не надо надолго отвлекаться, он снова даст о себе знать.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: немножечко такая песенка нытика. И, ну, правда, не каждый признается, что он лузер. А вот в песне как будто бы есть такое признание. Это наша новиночка. А что, такие новиночки тоже нам нравятся. 15 часов и 6 минут в Москве, кстати, это новый час. И раз новинка появилась, значит, напомню, что они все, во-первых, появляются по субботам в эфире, а во-вторых, остаются с нами, естественно, в нашем плейлисте. А также некоторая информация про наши новинки есть на нашем сайте hitfm.ru. Пожалуйста, заходите в раздел «Новинки» как раз таки. Или, что у нас, мобильное приложение радио Hit FM. И если честно, мне так хочется чихнуть, вот нас часто спрашивают, а что происходит, если хочется чихнуть? Это невыносимо, но очень надо.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579-7799.

0: вот некоторые желания пока загадывают, а у нас умные люди собрались, так сказать, и все подсчитали. До Нового года осталось 77 дней, господа. Много пока, казалось бы. Да, ну правильно, еще многовато. А если вот так вот, 17 рабочих недель, уже как будто поменьше циферка. А если еще и две из них короткие, из этих рабочих недель, а если еще у некоторых и отпуска не было пока, что он будет, я прям на присутствующих намекаю прям. То есть не так уж и долго. Все. И при этом, если еще погода радует, вообще все хорошо как-то получается.
1: Погода на Хит ФМ.
0: Например, завтра вполне даже летняя погода, хотя, конечно, осенняя, плюс 18 градусов – это максимальные показатели, которые обещает нам Яндекс Погоды. 16 – это наше с вами ощущение. Очень и очень-очень недурственно. Потом, что еще? Переменная облачность. Возможен небольшой дождь местами, временами.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиаклассы на ДСК». Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: О, Капибара.
6: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция до 4 октября 2026 года. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
10: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
1: 12+.
11: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
1: Хит ФМ.
11: Хит ФМ.

0: искусственный интеллект. Домашние задания для школьников с развитием технологии перестали быть сложностью. На смену сайтам с готовыми решениями пришел искусственный интеллект, который не только дает списать все на отлично, но еще и может подробно рассказать, как было выполнено то или иное задание. С точки зрения понимания материала это может быть даже полезно, но если полностью довериться нейросетям, можно нанести себе долгосрочный вред, что и начали отмечать независимые международные аналитики. Так, злоупотребление помощью алгоритмов резко ухудшило знания подростков по чтению и математике за последние несколько лет. При этом в случае использования чат-ботов в качестве репетитора и критической оценки их помощи, результаты школьников наоборот улучшались. Получается, нейросети не враг качественного образования, но ими необходимо пользоваться по назначению и осознанно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Пила.
1: Быстренько по новостным лентам, что там в мире делается. Вот, например, авиапассажира, который устроил дебош и оскорблял попутчиков, примотали к креслу клейкой и лентой. Пожалуйста, ведите себя хорошо на борту, а то быть примотанным клейкой и лентой – это как-то унизительно. Тем временем рекордсмен прошел пешком из Турции в Ирландию к себе на родину, причем сделал это босиком. Зачем-то по одному ему –

ведомым причинам. Но он, наверное, это как-то объясняет, и даже нам может объяснить, но не очень понятно и интересно. А вот, допустим, в Сингапуре женщина подала в суд на супермаркет, в котором ее сбила тележка с рисом. Она утверждает, что сотрудник, который толкал тележку полностью доверху, наполненную рисом, он неосмотрительный был, толкал ее неосторожно, и даже если не намеренно, то все равно как-то по безалаберности, по халатности сбил эту самую даму. Она упала, ей было неприятно и больно. А супермаркет не сдается. А они говорят, наши сотрудники очень правильно и очень осознанно толкают тележку с рисом по супермаркету, а вы ходите как попало. Поэтому еще неизвестно, за кем правда. Ну, вот так вот примерно дела в мире и обстоят.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: Лихучи в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Уокер прямо сейчас на Хит-ФМ. Приятные такие звуки в конце часа. В следующем часе будет полно приятных звуков, но еще кое-что приятное. Везде хит называется.
1: Хит-ФМ. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклассы на ДСК». Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: О, Капибара. Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: «Любить тебя». Примерно такой призыв в начале часа на Hit FM. 16 часов и 5 минут в Москве. Но на самом деле бесполезный, бестолковый. Потому что забыть невозможно, что везде хит придет к нам в этом часе и принесет подарок кому-то из вас. Что это может быть? Да что угодно, у нас везде хит из любой области может прийти. Это может быть, допустим, пачка поездок на такси. Ну, то есть какое-то количество. Это может быть пицца, например. Это могут быть ювелирные украшения. Что там еще? Всякие помады, тушь, вот это вот вся тужа, история. Может быть запросто. Ну, а что достанется нашему победителю, мы узнаем непосредственно во время игры, которая состоится в этот час, в это пройдет она в этом часе. И, соответственно, только ваше внимание нужно. И в какой-то момент часа вы поймете, что вас прям приглашают в игру. Вот сейчас, сейчас я рассказываю просто. Ну, мало ли кто-то сегодня первый раз смотрит, а точнее слушает. Да, можно иногда и посмотреть, знаете, на свой радиогаджет и подумать... Какая штука замечательная, человек какой-то придумал, вот так вот можно слушать радио Hit FM. Вот, смотрите туда, слушайте, в какой-то момент часа уловите, вас пригласили в игру. Пишите слово «Везде хит» в наш мессенджер и вообще все подробности на нашем сайте. В общем, поиграем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Неплохо, неплохо. 18 градусов – это максимальный показатель на завтра. На 16 можем рассчитывать. Ветер до 3 метров в секунду. Нормальненький такой небольшой дождик в первой половине дня, но это не точно, потому что местами, временами. Сразу на среду посмотрю, там солнечно. Плюс 17.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: А кто эта счастливая мама?
5: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
4: А что это за ясный взор?
6: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
7: Чтоб глаза смотрели.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
13: ООО

0: подписью группы ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не афиша.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: Крейзи Хит на радио Хит ФМ.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, можете вот так, как в песенке тоже, если вдруг не успели в какой-то момент, чуть не проворонили везде хит, а уже, наверное, и проворонили до следующего раза, потому что победитель каждый раз у нас только один. Как он определяется? Вы присылаете слово «везде хит», я смотрю на календарь, там написано сегодня, например, 14 число, и отчитываю быстренько 14 везде хит и пишу нашему победителю, вы наш победитель. И это Ольга из Ростова-на-Дону, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот, это она, наша прекрасная победительница. Уже, конечно же, аплодисменты. Ну, победителю респект, по-любому. Это во-первых. А во-вторых, конечно, давайте узнаем все вместе, что же за вездехит вам сегодня попался. А вам сегодня попался вездехит на деликатесы. Ну, поесть-то вкусно вообще, да, все любят. А вы, благодаря Хит ФМ, этим и займетесь в скором времени. Мы вас поздравляем, конечно же, Ольга, с этим знаменательным днем, когда вы выиграли везде хит на Хит ФМ. Оставайтесь на связи, все расскажу, как дальше будет происходить, господа. Ну и вы, естественно, не теряйтесь, потому что везде хиты, они не навсегда уходят, они потом приходят два раза по будням. Угу. Поэтому и вы обязательно выиграете чуть-чуть, капельку терпения.
0: Лови везде хит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

как и хотите, не вовремя страшную сказку расскажу, потому что вообще-то на следующем часе, правильно, страшная сказка? Но тут тоже будь здоров. Просто оно само по себе может напугать любого, кто пользуется доставкой. Ну, маркетплейсы и все такое. В общем, дело было в Индии. Дяденька заказал себе какое-то электронное устройство. Не будем говорить, какое, потому что не знаем. Ну, что-то для работы. Приходит забирать, оплатил уже онлайн. Все, приходите в ПВЗ, как это обычно и бывает. Приходит забирать. $20, между прочим. А я напомню, это Индия. Индия, $20. Состояние. Ну и вот, представляете, забирает, открывает вот эту всю упаковочку, а там коровья лепеха. И это не игра слов, не преувеличение, а конкретно она. Вот, и даже уже такая не сегодняшняя, так сказать, заветренная. И несмотря на то, что в Индии как бы к коровам, ну, прямо скажем, хорошо относятся, да? Но все равно дядька расстроился, потому что он хотел какое-то электронное устройство, ему нужно было для работы.

0: А это что? Спрашивает он. Но там обещали разобраться. Конечно, взяли у него все данные, сфотографировали как следует лепеху. Вот, и сказали, ну мы разберемся. Ну, разбираются. Вот не хотелось бы так, конечно, попасть.
1: Хит FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: А ты уже спланировал 20 сентября?

0: Добраран.рф при поддержке Радио Хит ФМ. Категория мероприятия 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: не уверена, не уверена. Мы счастливчики, но это не точно. Новиночка на Hit FM, если вы обратили на нее внимание, если нет, я ваше внимание на нее обратила. Да, действительно, это новинка. Вот топик на Hit FM. Если какие-то вопросики, опять же, на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в мобильном приложении, сами понимаете, в каком разделе, тоже название не удивит. Ну, а мы с вами все-таки счастливчики. Если не в этом часе, то в следующем даст о себе знать лайтовость этого понедельника. Поэтому не забывайте, готовьтесь заранее, у вас всего лишь осталось, ну, чего там, часочек. Вот, и снова можно испытать свою судьбу и свою удачу. 17 часов и 5 минут в Москве. Мы сейчас Дуа Липу будем испытывать на прочность. Пусть поет.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: давал нам, раздавал музыки на Hit FM 17.20 в Москве, и мы полностью пропитаны, правда же, пронизаны музыкой, которая есть на Hit FM. Продолжаем в том же духе, даже не собираемся как-то сбавлять обороты. Диджей Гужа и присоединившийся к нему позже Джейсон Дерула, не то чтобы он украсил собой его песню «Мичико», но в любом случае песня не сильно испортилась, так сказать, в присутствии Джейсон Дерула. Imagine Dragons, обязательно Shaw's Cat Sai и многие другие в этом часе. Но пока давайте вот что.
1: Погода на Hit FM.
0: Пока тоже о приятном поговорим, потому что завтра плюс 18 градусов обещает нам Яндекс.Погода. И небольшой дождик возможен в первой половине дня, но это не точно. А потом среда плюс 17. Подождите, это еще не конец. Четверг плюс 20, например.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже. 5-я авеню в Нью-Йорке. И Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
11: Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

0: ложиться спать, то американские ученые рассказали, как это сделать. Недавно эксперты обнаружили взаимосвязь между воздействием солнечного света в первой половине дня и более ранним режимом сна. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведенные на солнце до 10 часов утра, приводят к сдвигу сна примерно на 23 минуты раньше. То есть, благодаря воздействию света на внутренние биологические часы, те люди, которые часто проводят утро на солнце, не только засыпают раньше вечером, но и реже страдают бессонницей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сейчас сказку, господа, которая могла бы быть страшная-престрашная, но не получилось. В далекой-далекой стране, честно говоря, не знаю какой, но в 39-м царстве, 30-м государстве жил-был один дяденька, добрый, и работал он охранником в детской больнице. И вот однажды он сделал фотографию, которая должна была заставить трепетать всех вокруг, потому что в черном-черном коридоре, черной-черной ночью в этой больнице стояла за черной-черной дверью черная-черная фигура. И настолько все было темно, что даже не очень хорошо видно на фотографии, но если увеличить резкость, то и правда видно, как будто стоит какой-то наверняка мужик, ну или кто-то, в длинном плаще, и как будто бы даже у него немножечко светятся глаза. Но его так в темноте не видно, только если резкость, помните, да? Вот, и он стал говорить: «Вон, смотрите, что происходит в детской больнице». Но сначала нашлись люди, которые сказали: «Вообще-то там так темно, что там реально мог стоять человек, и его было бы не видно на вашей фотографии». Но и это было не все. Другие люди сказали: «Знаете что, мы такой фотографии уже где-то видели, по крайней мере, и конкретно этот силуэт. Это искусственный интеллект вам все нарисовал». Ну вот как тут верить в призраков, если, чтобы мы не доказали теперь, все искусственный интеллект.

Звуки музыки от Фастбоя на Хит ФМ. Звуки музыки продолжатся, даже если не от Фастбоя, а, допустим, от Зейна, допустим, от Инны до конца этого часа. И сами понимаете, в следующем часе звуки музыки будут сопровождать то, чем вы занимаетесь. Даже если вы ничем не занимаетесь. Ну и что, можно же иногда, тем более ближе к вечеру, отдохнуть. Вот так человек устал, что он приходит домой, или куда он-то пришел, да? Вот прям развалился в кресле, на диване, на кровати. Ну, это лучшие вариантики, да? И вот прям, ну не хочу, я так лежу, что хочется еще сильнее лежать. Вот такое бывает состояние. И даже в этом состоянии Хит ФМ с вами. А вы и не против. Ну, все правильно. Так мы и живем. Понедельник уже практически заканчивается. Он не закончится, пока не даст о себе знать его лайтовость в следующем часе у Обломова. Вы это не пропустите, пожалуйста. Желаю вам всем, конечно же, удачи и выиграть денег. Ну и до завтра попрощаюсь. Была Калашникова, летела, целую, пока. Хит ФМ. Реклама.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Биберекс и Дэвид Гетта на Hit FM только что. Set Girls. Девчонки загрустили, судя по данной песне. Но это явно не о тех девчонках, кто сейчас слушает самое хитовое радио. Они не грустят. Да и парни тоже. Некогда грустить, некогда. Нужно зарабатывать, друзья. И в этом часе будет такая возможность. Лайтовый понедельник на радио Hit FM. Скоро кто-то из вас получит настоящие реальные деньги, а именно 3000 рублей. Поэтому будьте вместе с нами. Не пропустите сигнал. И, конечно, всем вам мы желаем только и только удачи. 18.07 в Москве. Это шоу «Большой релиз». Полное погружение в музыку. Мы стартуем. Впереди хиты, новинки, премьеры. А еще раз делать дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.
1: «Большой релиз» на радио «Хит FM».

0: Это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Леони Калум Скотт на Hit FM Stay. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс, которых можно поздравить с 6-м местом в главном хитовом чарте. Плюс одна строка за неделю. Круто, конечно, но могли выше, могли выше. Вы, главное, не забывайте голосовать за трек «Бизар». Мадонна и Мартин Гаррикс. Услышим эту работу буквально через пару минут.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 16. Ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 53%. Ночью будущий плюс 11, завтра плюс 19.
1: Реклама.

0: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
4: Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: содержит флавоноиды гесперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом апельсине клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 60 дней способно улучшить ваше самочувствие. А поскольку осень уже наступила, такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Это Тови Лу на Hit FM. Песня How Long. Ждать целую неделю. Долго ли это? Ну, наверное, да. Поэтому не стоит ждать. Нужно действовать прямо сейчас. Нужно зарабатывать, пока есть такая возможность. У нас лайтовый понедельник. На кону 3000 рублей. И их можно получить уже в ближайшие минуты. Для этого записывайте наш номер в Максе. +7 925 007 1074. Туда следует кинуть кодовое слово. И если сообщение придет 14-м, сегодня 14-е число, мы вам позвоним и отдадим денежки 3000 рублей. +7 925 007 1074. И кодовое слово «Хит».
1: Алекс Уоррен, Эмералд Айс.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Дело выгорело.

0: И сам я выгорел.
1: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанк. Банкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
17: Капсикам.
16: Маме скрутила шею весной.
17: Капсикам.
16: Плечо поднывает у сына порой.
17: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
16: Капсикам. И боль на удалении.
17: Капсикам. Моя сила в движении.
18: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: на радио Хит ФМ.
1: Понедельники на Хит ФМ, они такие лайтовые. Тот зарабатывает деньги, 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 14-м по счету, ведь сегодня 14 число. Давайте поздравим Евгению, которая появляется в эфире. Женя, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Ну что, денежки лайтовые ваши. 3000 рублей, спасибо. ура. Друзья, лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь и навсегда официально лайтовые по понедельникам с утра и до вечера. Мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег, поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Хит ФМ. И пусть вам обязательно повезет.
0: Спонсор часа ООО.

0: ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
7: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара». Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: сопутствующей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7.

0: Нептуника на Hit FM только что и What If. Классный танцевальный трек. Если вы в целом любите ритмичную танцевальную музыку, тогда вам нужно обязательно заглянуть на наш сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение. Там есть потоки Двигай Лопес, Препати и Weekend Dance. Движ обеспечен. Начало восьмого в Москве. Всем еще раз большой привет. У нас полное погружение в музыку в большом релизе. В этом часе ждем раздел Double Track.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джилэнд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд».
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай.

0: На АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Али Фарби на Hit FM и Body Talk. Как насчет музыки в стиле инди-поп? Мне кажется, круто. Итак, Naked Glide, так называется работа. Услышим уже в ближайшие минуты здесь на Hit FM. А еще нас с вами ждет стопудовый хит. Он называется The Magic Key. Это One T и Cool T.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 17, ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду и давление 750 миллиметров ртутного столба, ночью будущий плюс 11, завтра днем плюс 19.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Есть два типа людей. Одни говорят:
4: «Смотри у меня!»
3: А другие:
5: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
3: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы.

0: Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Животные.
1: Когда мы играем с животными, у нас есть ощущение, что мы контролируем процесс. Однако в случае с кошками не все так однозначно. Недавнее исследование международной команды ученых позволило выяснить, что в большинстве игр, где кошкам необходимо было принести человеку какой-либо предмет, именно пушистые манипулировали своими людьми. В результате опроса кошатников оказалось, что такие игры инициировали и завершали в основном питомцы, и тогда они были наиболее вовлеченными в игровой процесс. Ученые объяснили это тем, что кошки контролируют такие игры, попутно выбирая, с кем и с чем они будут играть. Так что не обольщаемся насчет своей власти над пушистыми. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на HitFM.

0: Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одного артиста, группы или диджея. К нам попадают только лучшие, только самые яркие. В их числе дуэт Софи Такер. В этом сезоне они выпустили несколько крутых работ, например, «Манхэттен» и «Барселона». Обе песни, безусловно, играют на Hit FM. Вот как раз с трека «Барселона» мы сегодня с вами и начнем. А потом вспомним их суперхит «That's It». Давно его не слушали.

0: it. I'm crazy. Crazy.
1: Реклама.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.

0: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». По «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
16: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: это Jasper Forks на Hit FM, River Flows in You. Мелодия знакомая, мне кажется, всем абсолютно. А уже в следующем часе будут треки, которые не все знают. Даже по-другому скажу, их почти никто не знает, потому что треки новые. И они сразятся за место в нашем плейлисте. Место единственное. Будем с вами отбирать новинки для эфира самого хитового радио в проекте «Хиты без правил». Начнем после 8 вечера по Москве.
1: Hit FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: О, Капибара.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-780.

0: 94-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
5: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. Хит ФМ. Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: шоу Hit FM.
1: Это Дивак. Дивак на Hit FM только что. И песня Slow Down. Начало 9 в Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. Их цель — наш эфир. Но не все так просто, не все так просто. Для начала нужно заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, всех вас прямо сейчас мы приглашаем активно заходить в наш паблик ВК и также активно голосовать. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня проект Ave и песня All Night. Это Ave и All Night под номером один. Под номером два — The Bowser и I Wanna.

0: Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте «Лента».

0: Лента.ком. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2018 в Москве. Сражение двух новых песен за попадание в эфир. Вам решать, какой свежак в итоге победит и получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Поэтому проходите в наш паблик ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня проект Ave. Песня All Night. Это Ave и All Night под номером один. Под номером два. The Bowser. I Wanna. Итак, The Bowser против Ave. Кто же победит? Это мы с вами узнаем уже где-то через 15 минут.
0: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 16. Ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 53%. Смотрим, что ночью будущей ночью плюс 11, завтра в городе плюс 19.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чед Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
9: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и

0: отмечает, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ. Смотрите.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Радиоринке было жарко, по-настоящему жарко. Две новинки из хит-парадов мира бились за место в нашем плейлисте, а вы их поддерживали своими голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Всем спасибо, всем респекты, что зашли и проголосовали. А что из этого всего получилось, узнаем очень скоро, буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первая называется «All Night». Это проект «Ave». Ave All Night под номером 1, под номером 2. The Bowser, I Wanna. Ну что, все ли готовы к развязке? Надеюсь, что да, готовы, поэтому let's go, поехали, посмотрим в наш паблик ВК в режиме реального времени, определим финалиста музыкального соревнования. С разницей в 3 голоса, в 3 голоса. Сегодня в понедельник, 14 сентября, в нашем Музбатле побеждают The Bowser. The Bowser, песня I Wanna вырывается вперед, выходит в финал. С этим мы The Bowser, конечно, поздравляем. Но и дальше целиком слушаем эту самую песню I Wanna. Все благодаря вашей активной поддержке в нашей официальной группе ВК.
1: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: консультироваться со специалистом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед вдохновлен историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

Это Дуа Липа на Hit FM и отличнейшая работа Don't Start Now. Впереди трек, который наконец-таки достиг первой строчки главного хитового чарта. Много месяцев шел, и вот наконец дошел до первой строки. Песня Мичико, это DJ Годжа и Джейсон Деруло. Услышим очень скоро. Hit FM.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: HIT-FM.
1: Это большой релиз на HIT-FM и специальный хит-парад, который сегодня в понедельник мы посвятим лучшим мировым новинкам. Как вы знаете, понедельник — это день премьер на самом хитовом радио, поэтому если хочется свеженького, новенького, тогда это к нам в большой релиз и в чарт-спешл. Так, ребята, с кого бы начать? Давайте это будут Люки Ли и DJ Magician, те самые, которые в свое время выпустили трек «I Follow Rivers». Суперхит, бесспорный хит. Вот теперь новая работа от Люки Ли и The Magician. Тоже очень крутая, называется «Knife in the Heart».
0: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в самую новую музыку. Сейчас мы порадуем любителей кей-попа. Girls Band, основанный в 2022 году. Он сейчас на пике славы, называется Le Sserafim. Песня Made by Night. Послушаем прямо сейчас. Chart Special.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 17. Ветер отсутствует, штиль абсолютный в Москве. Влажность при этом 52%. Ночью будущий плюс 11, завтра небольшие дожди и плюс 19.
2: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Почему-то многие верят в то, что в апельсинах находится огромное количество витамина С, хотя на магазинных прилавках множество продуктов, где его содержание намного выше. Впрочем, апельсины от этого не перестают быть очень полезными для здоровья. К примеру, не так давно международная команда ученых тщательно изучила состав этих фруктов и выяснилось, что их регулярное употребление стимулирует рост бактерий, влияющих на выработку серотонина и дофамина. По мнению ученых, всего один средний апельсин в сутки может помочь снизить риск возникновения депрессии примерно на 20%. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 34 минуты, время московское. У нас специальный хит-парад в самом разгаре, и мы слушаем лучшее из нового за неделю. Добро пожаловать. Очередной очень крутой свежий трек впереди. Лето позади, это так, но такие песни, как Animal, это самое лето, продлевают, это очень приятно. Запомните название проекта Kelm и название песни Animal. Нам кажется, это будущий суперхит. Chart Special.

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0 плюс.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе.

0: простуд и ОРВИ.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-77. 99.

21.46, время московское. Всем еще раз привет. Это большой релиз, это специальный хит-парад, который сегодня в понедельник посвящен лучшим мировым новинкам. Осталось совсем немного времени, но еще один трек мы с вами успеем послушать. Очень стильная работа для прослушивания вечером, особенно вечером. Вот самое то. Называется «Warship in the Sun». Это Moskina. Дальше на Hit FM. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Мы вернемся очень скоро. Завтра во вторник после 6 вечера по Москве. Большой релиз. Hit FM. Обломов Илья. Всем пока.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Тренды. Человек в состоянии не просто видеть сны, но управлять в них своим поведением, буквально меняя сюжет в режиме реального времени. Этому было посвящено немало фильмов, а команда ученых из Швейцарии и Нидерландов провела эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, в котором их вестибулярный аппарат стимулировали слабым электрическим током в лабораторных условиях. В результате участники исследования смогли более осознанно управлять своими действиями во время сновидений. Ожидается, что методика может принести долгосрочную пользу, так как осознанные сны в целом связывают с повышением креативности, а это нам точно никогда не помешает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для

0: для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный врачебный тон на дружелюбный, информативный или успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Тренды. Количество друзей у каждого свое, однако у большинства со временем этот показатель снижается в пользу качества. И совсем недавно профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, кого можно считать настоящим другом. По словам ученого, таким человеком считается так называемый бесполезный друг, общение с которым не приносит какой-либо выгоды, а происходит из-за взаимного интереса. Полезные друзья, приносящие пользу, это, конечно, хорошо, но именно бесполезность в хорошем смысле позволяет понять, кто настоящий и надолго, а кто временно, пока это кому-то выгодно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Большинство людей стараются реже говорить о своих успехах, однако охотно делятся неудачами. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Оказалось, что большинство людей не хотят задеть чувства собеседника и потому предпочитают не делиться своими успехами с окружающими. Более того, многие стараются откладывать хорошие новости или даже идут на небольшую ложь, чтобы смягчить эффект от собственной удачи. По словам ученых, как правило, к такому поведению прибегают те люди, которым не безразличен тот, с кем он разговаривает. Также эксперты отметили, что подобная скромность из вежливости – распространенная социальная норма, которая помогает поддерживать отношения. Но может искажать картину мира. Окружающие чаще слышат о чужих провалах, чем об успехах, и начинают ошибочно считать, будто у всех дела идут неважно. А это, в свою очередь, способно усиливать тревогу и ощущение собственной неуспешности, особенно в эпоху социальных сетей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит FM» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: стать путем в Книгу рекордов. Так, 34-летний ирландец Иман Кивни за 369 дней смог пройти босиком 6800 километров. Его путь стартовал в турецком Стамбуле, после чего рекордсмен прошагал через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию и Уэльс, вернувшись в Ирландию. Это уже не первый подобный поход мужчины, но его предыдущее достижение было перекрыто другим спортсменам, что только раззадорило ирландца на новые свершения. Теперь можно дать ногам немного отдыха, возможно, до нового рекорда. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte Carlo.

ПАО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.